0: заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
2: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
2: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
1: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
3: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
1: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
4: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
1: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
6: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
8: Прикиньте, что это сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
9: Да.
7: Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
11: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то разорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлет» К-1 в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще, еще. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный

0: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
1: Так, интересно, какие, например?
0: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
1: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
0: Хочешь сказать, что забирают больше?
1: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
0: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
1: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
0: Угу.
1: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
0: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
1: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
0: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
1: Угу.
0: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
1: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
0: Имеешь в виду медицинские ограничения?
1: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
0: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
1: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
0: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
1: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
0: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
1: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
0: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
0: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
0: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
0: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель

0: массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
1: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
1: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
5: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят к нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
3: Важный сигнал.
6: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою 4-комнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
7: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
6: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
8: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
9: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
10: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
6: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. От первого лица.
4: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
11: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся».
12: В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
13: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
12: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
12: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
12: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
12: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
12: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
15: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
12: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
12: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
16: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
12: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
12: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
17: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был быть стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
3: Важный сигнал.
18: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
19: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
18: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
19: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
18: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
20: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
18: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
21: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
18: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
1: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
18: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
2: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
18: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
18: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
18: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенное на нее изображение имеет иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах нечеткие. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарочь спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. Летах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
5: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
3: Важный сигнал.
18: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
1: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
18: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывает уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
17: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
18: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
7: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
18: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
8: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше трех лет увеличился в 3,8 раза.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
9: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
0: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
9: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
0: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
9: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
0: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
9: По торговым центрам, что ли?
0: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
9: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
0: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
9: Либо что?
0: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
9: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
0: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
9: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
0: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
9: Ну, аптеки там всякие.
0: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
9: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
0: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
9: То есть район пустеет?
0: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
9: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
0: С чего бы это?
9: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
0: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
9: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
0: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
9: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано.

0: года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе!
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
0: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
1: Почему?
0: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
1: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
0: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
1: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
0: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
1: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
0: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
1: И кто этот селлер?
0: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
1: То есть судит

0: связаться с ними из Беларуси.
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
0: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
0: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах.
1: Да, потому что классические магазины машины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, а алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
4: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
3: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
3: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
4: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
3: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
3: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
7: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
3: По данным военкора, ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
9: Подвышение пенсии на гэтые 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом годе так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Якби и пенсионеры, относно тих, хто працює, яны будуть, не глядячи на гэта повышення, яны будуть жити бідней, относно тих, хто працює. Я не кажу уже относно там сусідів наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё поляпшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
8: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самые благоприятные, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
10: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. У вас на каждого пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси близко к одному ребенку на женщину. Значит, что в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги — это мера. а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
8: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
11: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
8: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
12: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там, и много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
8: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
13: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
8: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
15: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
16: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
8: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционировала. функционируют так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
17: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около 1 000 000 человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
8: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
18: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника, кыргызскому народу мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
19: Вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставьте топливо под контролем, и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
20: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
3: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
0: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
21: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
3: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
22: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
8: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать в милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
1: Слишком жадная оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
4: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
5: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
8: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. Военная правда.
23: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
24: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
23: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
25: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. 4 незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
23: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
26: Это ж мои проститутки, ебать! Кулать! А его как подходили? Ну мы здесь при чем?
27: А кто сажал?
23: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмакова люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
7: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
6: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
9: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
10: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
11: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
13: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
12: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
12: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
13: Особенно в условиях бензинного дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
23: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
11: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
0: 2.
16: До.
0: 3.
16: Тин.
0: 4.
16: Чар.
0: 5.
16: Пач.
0: 6.
16: Че.
0: 7.
16: Сат.
0: 8.
16: Ат.
0: 9.
16: Но.
0: 10.
16: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
18: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего.
17: Угу.
18: Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
17: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
18: В самый разгар уборочной кампании.
17: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
18: Да, да.
17: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
18: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
17: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
18: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
17: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
18: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
17: Возраст.
18: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
17: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
18: Звучит-то как.
17: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
18: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
17: Угу.
18: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
17: Ну да.
18: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
17: Логично.
18: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
17: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
18: То есть криминал и рабочие моменты.
17: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
18: Потому что трактор просто увязнет.
17: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
18: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
17: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
18: Вообще никаких комиссий?
17: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
18: Слушай, ну если...

0: против слаженного бюрократического катка.
1: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
1: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
1: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
1: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
1: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
1: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
1: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
1: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
1: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
1: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
1: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
1: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
1: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
1: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
1: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
1: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.

0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар очевиден – самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
4: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
6: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
5: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщу журналистам, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
7: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
5: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
9: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
5: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
10: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
5: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
11: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
5: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
11: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
5: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
13: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
12: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
13: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите это, дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
12: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
14: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы».
12: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
15: «Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники».
12: Пропажу племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
17: «Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
19: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулым годзе так само 7%. Вось, ну, вось гэтые 3%, гэта хутчэй, это не атрымоўваецца не подвышение, гэта хутчэй индексация пенсии на узровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Як бы и пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже относно там соседей у наших, да, Таму што ну і як бы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія як бы адбываюцца, да, праблема ў тым, што ну у суседзяў нашых жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну то бок калі там, ну якая ў Беларусі зараз пенсія, гэта здаецца $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да, ў Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія, у Літве здаецца 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя нават пенсія, ну, нас па старасці, да, гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да.
18: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
20: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
18: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодага.
22: 15.
23: Пандрага.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатрага.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
16: Начальник Главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
25: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
0: Баллы уже подросли.
25: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно, баллы подросли.
0: Стабильно высоко – это факультет международных отношений в БГУ?
25: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
24: Новости регионов. На радиосигнал.
18: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
18: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
1: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
18: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
3: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей. К 1996 году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
18: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
10: Да.
8: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
8: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
27: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет. И вон там сегодня что-то разорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
8: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «ТОР» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
5: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
5: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
5: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успеха в Китайской Народной Республике кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
8: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы охуели от жизни, да?
11: Да.
8: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна Купол Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
8: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
27: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
8: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще ищем. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «Таиф-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а Таиф-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает расходы. Разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
6: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
5: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
6: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
5: Так, интересно, какие, например?
6: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5%.

0: ремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
2: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
2: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
2: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
2: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
2: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
2: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
2: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
2: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
2: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
2: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
2: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
2: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
2: Идти работать.
0: Да, идти работать.
2: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
2: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
2: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
2: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
2: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым.

0: уязвимым категориям граждан, нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
2: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
1: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
4: Угу.
1: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
2: Ну, вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
7: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят к нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур, сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
5: Важный сигнал.
8: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
9: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
8: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
4: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
10: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
11: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
8: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
12: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
15: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
15: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
15: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
15: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
15: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
15: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
15: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
15: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
15: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
15: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
15: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
18: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был быть стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует 2 программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, в практике во многих случаях, а практика оставляет желать лучшего.
5: Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
19: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
19: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
20: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
8: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
21: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
8: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
22: Они продлятся до 24 августа. В
0: ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
3: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
22: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой и оборотной сторонах нечеты. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарыч спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. Летах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
23: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
1: Важный сигнал.
3: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
0: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
3: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывает уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
18: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
2: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
3: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
7: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше 3 лет увеличился в 3,8 раза.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
9: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
4: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
9: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
4: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
9: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
4: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
9: По торговым центрам, что ли?
4: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
9: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
4: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
9: Либо что?
4: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
9: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
4: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
9: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
4: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
9: Ну, аптеки там всякие.
4: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
10: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
4: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
10: То есть район пустеет?
4: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
10: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
4: С чего бы это?
10: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
4: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
10: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
4: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
10: И что в ней не так?
4: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
10: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
4: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
10: Ничего себе.
4: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
10: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
4: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
10: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
4: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
10: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
4: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
10: В плане складов?
4: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
10: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
4: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
10: Почему?
4: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянно

0: чем в автомагазине через дорогу. Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
0: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
0: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
0: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
0: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
0: Ваш заказ собран и отправлен, да?
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
0: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-40%.

0: 5 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
4: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
3: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
3: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
4: Ну вот еще кому-то не повезло. Мы засадили, интересно. Прям в лоб.
3: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
3: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
7: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
3: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
9: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот, ну, вот эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли улічваць, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Якби и пенсионеры, относно тих, кто працює, яны будуть, не глядячи на это повышение, яны будуть жить бедней, относно тих, кто працює. Я не кажу уже относно там соседей наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные полепшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё полепшается худшей, значно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишбы были у евро, я прошу пробачения, да.
8: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
10: когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
8: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
11: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товаров больше. Опять же, качество получше.
8: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
12: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там, и много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
8: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
13: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000–1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300–400. Выбор очевиден.
8: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
15: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
16: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи. а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
8: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
17: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
8: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
18: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
19: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
20: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
3: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
21: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
22: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
3: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
0: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
8: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
1: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
5: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
23: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
8: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. Военная правда.
24: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
25: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
24: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
26: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. 4 незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
24: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
4: Слышь, мы проститутки, а его-то посадили, но мы здесь при чем?
6: А кто сажал?
24: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Бушмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
9: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
7: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывает уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
10: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
11: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
7: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
12: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
14: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
13: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
24: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
14: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромная проблема. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
24: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
12: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
2: 2.
16: До.
2: 3.
16: Тин.
2: 4.
16: Чар.
2: 5.
16: Пач.
2: 6.
16: Че.
2: 7.
16: Сат.
2: 8.
16: Ат.
2: 9.
16: Но.
2: 10.
16: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
18: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад. В конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
18: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да.
18: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
18: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
18: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
18: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
18: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
18: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
18: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
18: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
18: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
18: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
19: То есть криминал и рабочие моменты.
18: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
19: Потому что трактор просто увязнет.
18: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
19: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
18: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
19: Вообще никаких комиссий?
18: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
19: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
18: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
19: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
18: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
19: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
18: Почему не положат заявление на стол?
19: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
18: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
19: Фермер – это независимый предприниматель.
18: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
19: Это колоссальные государственные монополии.
18: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
19: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
18: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
19: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
18: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
19: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
18: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
19: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
18: Пожаловался на неоплаченные переработки.
19: В армию.
18: Отказался ему водить неисправный трактор.
19: в армию.
18: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
19: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
18: Да, власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить, их отправили в соединение сил специальных операций, в СО.
19: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
18: Давай про производство сначала.
19: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
18: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
19: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
18: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
19: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
18: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
0: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
18: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны

0: 500 миллионов рублей недавно просто передали государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
1: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
1: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
1: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
1: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
0: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
1: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
1: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
1: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
1: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
1: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение для того, чтобы вот эти месяцы не

0: пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремитель Орел-2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
4: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
3: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
3: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
6: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
6: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
7: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
3: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
8: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
3: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
9: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
3: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
9: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
3: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
11: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
10: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
11: «Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
10: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
12: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы».
10: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
13: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
10: Пропажу племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
15: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый 4-й житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
17: Падвышэнне пенсіяў на гэтыя 10%, гэта, канешне, добра, што пенсіі падвышаюцца ў нас, безумоўна. І нават гэта крыху болей за інфляцыю, але, ну, ўсё ж такі ў нас была інфляцыя ў мінулым годзе таксама 7%. Вось, ну, вось гэтыя 3%, гэта хутчэй атрымоўваецца не падвышэнне, гэта хутчэй індэксацыя пенсій на ўзровень інфляцыі. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Якби і пенсіонери, адносно тих, хто працює, яны будуть, не глядячи на гэта повышення, яны будуть жити бідней, адносно тих, хто працює. Ну, чим, да? Вось. Ну, я не кажу вже адносно там сусідів наших, да? Потому что, ну, и как бы еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые как бы отбываются, да, проблема в том, что, ну, у соседей наших життё поляпшается худшей, значно худшей. Разумеешь, ну, то бок, коли там, ну, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя нават пенсія, ну, нас па старасці, да, гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да.
16: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
18: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы, вот, немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
16: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тира.
21: Чотирнадцять.
20: Чодага.
21: П'ятнадцять.
20: Пандрага.
21: Шістнадцять.
20: Сулага.
21: Сімнадцять.
20: Сатрага.
21: Восімнадцять.
20: Атара.
21: Дев'ятнадцять.
20: Уніс.
21: Двадцять.
20: Біс.
2: Учим пакистанский. А вось пригодится. Из первых уст.
14: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
22: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
23: Баллы уже подросли.
22: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
23: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
22: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
16: На пляже Тинянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермолович Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более трех месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
24: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
16: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
0: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
16: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
10: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
4: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
5: Да.
10: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
10: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
3: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Ну, там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
10: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще, еще. Туда же шли. Да, походу, блин. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
6: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
6: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
5: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
5: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
5: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
10: Да.
1: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант», и после ее подрыва оказался без защиты.
1: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
12: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то разорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
1: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще, еще. Туда же шли. Да, походу, блин. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск «Нефтехим» – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а «ТАИФ-НК» – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
6: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
5: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
6: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики, а официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
5: Так, интересно, какие, например?
6: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
5: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
6: Хочешь сказать, что забирают больше?
5: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
6: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
5: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
6: Угу.
5: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
6: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
5: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
6: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
5: Угу.
6: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
5: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
6: Имеешь в виду медицинские ограничения?
5: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
6: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
5: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
6: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
5: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
6: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
5: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. Это математический порог. Искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
6: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
5: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
6: Ого!
5: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
6: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
5: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
6: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
5: Угу.
6: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
5: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, люди

0: экономическая нужда.
1: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычные рабочие с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получают урезанную выплату и вынуждены идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен

0: либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
6: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийно-сельские как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
4: Важный сигнал.
7: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою 4-комнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
8: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
7: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
9: Слишком жадная оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
10: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
11: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
7: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал. От первого лица.
5: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
12: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
4: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
18: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
4: Важный сигнал.
19: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
20: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
19: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
20: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
19: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
21: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
19: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
22: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
19: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
1: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
19: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
2: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригады. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
19: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
18: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
19: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
18: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
19: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенное на нее изображение имеет иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой и оборотной сторонах нечетные. Кроме того, на купюре отсутствует регламентированное средство защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарыч спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. Летахи не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественное объединение, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
4: Важный сигнал.
19: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
3: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
19: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
18: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
6: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
19: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
8: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше трех лет увеличился в 3,8 раза.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
11: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
10: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
11: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
10: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
11: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
10: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
11: По торговым центрам, что ли?
10: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
11: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
10: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
11: Либо что?
10: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
11: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
10: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
11: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
10: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
11: Ну, аптеки там всякие.
10: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
11: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
10: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
11: То есть район пустеет?
10: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. он превращается в транзитную зону для коробок.
11: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
10: С чего бы это?
11: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
10: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
11: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
10: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
11: И что в ней не так?
10: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
11: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
10: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
11: Ничего себе.
10: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
11: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
10: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
11: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
10: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
11: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
10: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
11: В плане складов?
10: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
11: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
10: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители – панически боятся маркетплейсов.
11: Почему?
10: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
11: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
10: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
11: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
10: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
11: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
10: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При тормозах

0: абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
1: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
0: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
1: «Ваш заказ собран и отправлен, да?»
0: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
1: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
0: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
1: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
0: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
1: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
0: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
1: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
0: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
1: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
0: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
1: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
0: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические,

0: Истические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. В военкоре опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
4: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
3: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
3: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
4: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
3: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях Мадяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
3: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
7: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
3: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
9: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, ну, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумоўна. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом годзе так само 7%. Вось, ну, вось гэтые 3%, гэта хутчэй, это атрымоўваецца не подвышение, гэта хутчэй индексация пенсии на узровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, ну, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Как бы и пенсионеры, относно тех, кто працуе, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працуе. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже относно там суседей наших, да, потому что, ну, и как бы еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые как бы отбываются, да, проблема в том, что, ну, у соседей наших житё поляпшается худшей, значно худшей. Разумеешь, ну, то бок, коли там, ну, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя вот пенсия, ну, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
8: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
10: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы, вот, немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
8: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
11: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товаров больше. Опять же, качество получше.
8: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
12: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
8: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
13: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было. Много там хорошей одежды. Польских, итальянских фабрик. Всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
8: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
15: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
16: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
8: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
17: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 1996 году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
8: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
18: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
19: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
20: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
3: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
1: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но нам еще, вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатель машин попросту не выдерживает, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
21: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
3: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою 4-комнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
22: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
8: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
23: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
0: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
4: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
8: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитирую. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. Военная правда.
5: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
6: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
5: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
24: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
5: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
25: Слышь, мы проститутки, Кулач, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
26: А кто сажал?
5: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмакова люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они они действуют так агрессивно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
9: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
7: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
15: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
10: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
7: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
15: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
11: Что именно там загорелось, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
5: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
5: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
11: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
5: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
15: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
13: 2.
16: До.
13: 3.
16: Тин.
13: 4.
16: Чар.
13: 5.
16: Пач.
13: 6.
16: Че.
13: 7.
16: Сат.
13: 8.
16: Ат.
13: 9.
16: Но.
13: 10.
16: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
18: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
18: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да, да.
18: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
18: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
18: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
18: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
18: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
18: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
18: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
18: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
18: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
18: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
19: То есть криминал и рабочие моменты.
18: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
19: Потому что трактор просто увязнет.
18: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
19: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
18: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
19: Вообще никаких комиссий?
18: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
19: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
18: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
19: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
18: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
19: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
18: Почему не положат заявление на стол?
19: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
18: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
19: Фермер – это независимый предприниматель.
18: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
19: Это колоссальные государственные монополии.
18: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
19: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
18: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
19: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
18: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
19: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
18: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
19: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
18: Пожаловался на неоплаченные переработки.
19: В армию.
18: Отказался ему водить неисправный трактор.
19: В армию.
18: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
19: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
18: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
19: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
18: Давай про производство сначала.
19: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
18: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
19: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
18: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
19: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
18: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
18: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
1: Цифры показывают дикий кадровый голод.
18: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
1: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
18: Да, Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
19: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
18: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
19: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей

0: есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой авто?

0: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
2: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
1: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
3: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
4: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
5: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
1: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
2: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
1: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
6: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
1: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
6: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
1: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
8: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
7: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
8: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
7: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
9: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы».
7: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
10: «Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники».
7: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
12: «Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
14: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Якби и пенсионеры, относно тих, хто працює, яны будуть, не глядячи на гэта повышення, яны будуть жить бідней, относно тих, хто працює. Я не кажу уже относно там сусідів наших, Тому што, ну, як бы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія як бы адбываюцца, да, праблема ў тым, што, ну, у суседзяў нашых жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая ў Беларусі зараз пенсія? Гэта, здаецца, $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да? У Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія. У Літве, здаецца, 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя, нават пенсія, ну, нас па старасці, да? Гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да?
13: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
15: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
13: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15.
17: Пандра.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
11: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
18: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
19: Баллы уже подросли.
18: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно, баллы подросли.
19: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
18: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
13: На пляже Тинянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
20: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
13: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
3: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
13: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
22: Прикиньте, что сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
23: Да.
7: Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
25: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
1: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный Сигнал.
2: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
4: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
4: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
2: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
5: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
2: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
6: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
2: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
1: Это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
22: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
8: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
25: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще, еще. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «Таиф-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а Таиф-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навэ.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
6: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
5: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
6: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
5: Так, интересно, какие, например?
6: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
5: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
6: Хочешь сказать, что забирают больше?
5: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
6: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
5: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
6: Угу.
5: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
6: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
5: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
6: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
5: Угу.
6: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
5: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
6: Имеешь в виду медицинские ограничения?
5: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
6: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
5: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
6: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
5: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
6: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
5: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
6: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
5: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
6: Ого!
5: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
6: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
5: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
6: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
5: Угу.
6: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
5: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
6: Идти работать.
5: Да, идти работать.
6: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
5: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
6: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
5: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
6: Ну да.
5: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
6: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии

0: включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий?
2: А обычные рабочие с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получают урезанную выплату и вынуждены идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
4: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной.

0: население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
0: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию, а работающей молодежи станет еще меньше? Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
4: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
2: Важный сигнал.
5: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
6: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
5: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
7: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
8: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
9: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
5: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. От первого лица.
3: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
10: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника, кыргызскому народу мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
12: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
15: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует 2 программы. Развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практике во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
2: Важный сигнал.
16: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
17: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
16: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
17: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
16: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
18: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
16: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
19: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
20: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
16: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
16: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
15: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
16: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
15: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
16: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
5: партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах нечеткие. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарочь спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист-рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. И не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
2: Важный сигнал.
1: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
22: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
1: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
23: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
1: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
6: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше 3 лет увеличился в 3,8 раза.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов. Завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
7: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
7: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
8: По торговым центрам, что ли?
7: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
8: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
7: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
8: Либо что?
7: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
8: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
7: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
8: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
7: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
8: Ну, аптеки там всякие.
7: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
8: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
7: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
8: То есть район пустеет?
7: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
8: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
7: С чего бы это?
8: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
7: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
8: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
7: Да. получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
9: И что в ней не так?
7: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
9: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
7: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
9: Ничего себе.
7: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
9: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
7: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
9: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
7: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
9: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
7: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
9: В плане складов?
7: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
9: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
7: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
9: Почему?
7: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
9: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
7: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
8: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
7: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
8: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
7: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
8: И кто этот селлер?
7: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
10: То есть судиться с ними из Беларуси?
7: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
10: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
7: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка».

0: но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
0: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.

0: 966 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
2: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. А военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
3: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
2: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
4: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
2: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
3: Ну вот еще кому-то не повезло. Даже мы засадили, интересно. Прям в лоб.
2: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
5: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
2: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
6: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
2: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
8: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли в реальном вымерении на 10%. То бок ну, у нас павелічваецца разрыў паміж пенсіямі і заробкамі. Якбы і пенсіянеры адносна тых, хто працуе, яны будуць, не гледзячы на гэта павышэнне, яны будуць жыць бедней адносна тых, хто працуе. Ну, чым, да? Вось, ну, я не кажу ўжо адносна там суседзяў нашых, да? Таму што, ну, і якбы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія якбы адбываюцца, да? Праблема ў тым, што, ну, у суседзяў наших жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая ў Беларусі зараз пенсія, гэта здаецца $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да, у Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія, у Літве здаецца 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя, нават пенсія, ну, нас па старасці, да, гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да.
7: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
9: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
7: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
10: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
7: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
11: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
7: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
12: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
7: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
14: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
15: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
7: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
16: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеорлаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы, или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
7: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
17: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
18: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставьте топливо под контролем, и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
19: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
2: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
20: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
21: Давайте мы вам будем продавать что-то такое
4: странных очень марок, или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
2: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
21: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
7: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
22: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
23: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
24: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
7: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал. Военная правда.
3: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
5: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
3: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
6: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
3: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко.
0: Важный сигнал.
8: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
9: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
8: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
25: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
8: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
10: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
8: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в Советской Беларуси.
11: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
12: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
3: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
14: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что а стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает, да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
3: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
12: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
3: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
25: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
18: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
17: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
18: В самый разгар уборочной кампании.
17: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
18: Да-да.
17: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
18: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
17: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
18: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
17: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
18: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
17: Возраст.
18: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
17: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
18: Звучит-то как.
17: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
18: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
17: Угу.
18: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
17: Ну да.
18: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
17: Логично.
18: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
17: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
18: То есть криминал и рабочие моменты.
17: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
18: Потому что трактор просто увязнет.
17: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать «в списке его».
18: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
17: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
18: Вообще никаких комиссий?
17: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
18: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
17: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
18: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
17: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
18: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
17: Почему не положат заявление на стол?
18: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
17: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
18: Фермер – это независимый предприниматель.
17: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
18: Это колоссальные государственные монополии.
17: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
18: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
17: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
18: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
17: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
18: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
17: получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
18: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
17: Пожаловался на неоплаченные переработки.
18: В армию.
17: Отказался ему водить неисправный трактор.
18: В армию.
17: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
18: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
17: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
18: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
17: Давай про производство сначала.
18: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
17: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
18: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
17: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
18: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
17: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
17: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
1: Цифры показывают дикий кадровый голод.
17: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
1: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
17: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
1: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
17: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
18: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
17: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
18: Стресс-тест вертикали.
17: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
18: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
17: Ага.
18: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшее нарушение прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
17: Если сегодня это сработало с трактористами,
18: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
17: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
18: Ну, первый бенефициар очевиден – самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
17: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
18: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
17: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
18: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
17: И платит армия.
18: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
17: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
18: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
17: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридическим...

0: И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
4: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
3: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации.

0: операции. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
2: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
2: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили, почему.
4: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
1: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
5: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
1: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
6: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
1: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
6: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
1: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
8: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
7: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
8: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
7: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
9: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать, пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
7: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
10: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
7: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
12: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
14: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И навод это крыху боли за инфляцию, але, все ж таки у нас была инфляция у минулом года так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. У нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. И пенсионеры, относно тех, кто працует, яны будут, не глядячи на это повышение, яны будут жить бедней, относно тех, кто працует. Я не кажу уже относно там соседей у наших, да, потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные поляпшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших житё поляпшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
13: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
15: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. У вас на каждого пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. Можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это мера, а не самосуть. Когда у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
13: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодага.
16: 15.
17: Пандрага.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатрага.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
18: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
19: Баллы уже подросли.
18: Инженерные, педагогические наши специальности действительно баллы подросли.
19: Стабильно высоко. Это факультет международных отношений в БГУ.
18: Это наш юридический профиль. Это программная инженерия.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
13: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более трех месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
20: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
13: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
21: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
13: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
22: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы охуели от жизни, да?
23: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
2: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е-2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
22: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
5: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
1: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
5: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
1: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
6: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
1: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
23: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
1: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
22: Ну, это мои ощущения ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, ну, где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
8: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
9: Да.
7: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
7: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
2: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
7: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационные станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: Че еще? Туда же шли? Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
6: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
5: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
6: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
5: Так, интересно, какие, например?
6: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
5: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
6: Хочешь сказать, что забирают больше?
5: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
6: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
5: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
6: Угу.
5: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
6: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
5: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
6: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
5: Угу.
6: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
5: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
6: Имеешь в виду медицинские ограничения?
5: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
6: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
5: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
6: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
5: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
6: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
5: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. – это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
6: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
5: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
6: Ого!
5: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
6: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
5: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
6: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
5: Угу.
6: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
5: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
6: Идти работать.
5: Да, идти работать.
6: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
5: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
6: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
5: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
6: Ну да.
5: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
6: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
5: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
6: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
5: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
6: Общий стаж включает в себя больше периодов.
5: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
6: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
5: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
6: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
5: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
6: Угу.
5: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
6: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
5: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
6: А обычный рабочий?
5: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
6: Какой?
5: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
6: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей.
5: Хм.
6: Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
5: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
6: Но помогать своим...

0: вкладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы, около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
6: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийно-сельские как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, который

0: используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
1: Важный сигнал.
2: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
3: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
2: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
4: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
5: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
6: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
2: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал от первого лица.
7: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
8: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
15: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был быть стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Все нечестно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует две программы – развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 30-го года и развитие потребительской кооперации 26-27 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во много случаев, а практика оставляет желать лучшего.
1: Важный сигнал.
2: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
16: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
16: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
2: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
17: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
18: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
19: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
18: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
20: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
18: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
18: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
15: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
18: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
15: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
18: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах не четкие. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарочь спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. Летах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в АСВОД. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
1: Важный сигнал.
18: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
20: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
18: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
15: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
18: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
3: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
18: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
4: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше 3 лет увеличился в 3,8 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
6: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
5: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
6: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
5: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
6: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
5: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
6: По торговым центрам, что ли?
5: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
6: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
5: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
6: Либо что?
5: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
6: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
5: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
6: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
5: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
6: Ну, аптеки там всякие.
5: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
6: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
5: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
6: То есть район пустеет?
5: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
6: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
5: С чего бы это?
6: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
5: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
6: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
5: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
6: И что в ней не так?
5: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
6: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
5: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
6: Ничего себе.
5: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
6: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
5: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
6: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
5: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
6: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
5: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
6: В плане складов?
5: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
6: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
5: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
6: Почему?
5: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
6: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
5: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
6: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
5: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
6: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
5: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
6: И кто этот селлер?
5: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
6: То есть судиться с ними из Беларуси?
5: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
6: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
5: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
6: Ваш заказ собран и отправлен, да?
5: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
6: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
5: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
6: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
5: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого основы бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
6: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
5: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
6: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
5: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
6: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
5: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусов.

0: покупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не то, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. А военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
4: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
3: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
3: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
4: Ну вот еще кому-то не повезло.
3: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
6: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
3: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
7: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без

0: света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
4: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулом году так само 7%. Вот, ну, вот эти 3%, это не подвышение, это худшей индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. Якби и пенсионеры, относно тих, хто працює, яны будуть, не глядячи на гэта повышення, яны будуть жить бідней, относно тих, хто працює. Ну, чим, да? Вось. Я не кажу уже относно там сусідів наших, да? Потому что, еще головная проблема, что вот эти микроскопичные полепшения, которые отбываются, да, проблема в том, что, у соседей наших життё полепшается худшей, значительно худшей. Разумеешь, какая у Беларуси зараз пенсия? Это, сдается, $320 средняя пенсия в Беларуси, да, у Польши это 700-800 средняя пенсия, у Литве, сдается, 750. Причем у Литве там навод средняя пенсия, нас по старости, да, это то, что у Беларуси складая копейки, она у Литве там 600 евро. У всех этой лишь бы были у евро, я прошу пробачения, да.
3: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
5: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. У вас на каждого пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость в Беларуси почти близко к одному ребенку на женщину. Значит, что в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Допустим, у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по 500 миллионов долларов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
3: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
6: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
3: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
7: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там. И много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
3: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
8: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было. Много там хорошей одежды. Польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить. Поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
3: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
10: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется. Зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
11: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
3: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционировала. функционируют так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
12: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
3: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
13: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
14: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
1: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
15: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
1: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
16: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
1: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
1: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
18: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
3: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
19: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его доля. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
20: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
21: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
3: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. Военная правда.
22: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
23: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
22: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
24: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. 4 незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
22: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
25: Знаешь, мои проститутки, а его-то посадили, но мы здесь при чем?
26: А кто сажал?
22: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Бушмакова люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
4: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
0: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
10: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
5: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
0: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельском районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
10: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находится НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «Таиф-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
7: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
6: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
6: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
7: Особенно в условиях бензинного дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
22: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что стране не хватает системы управления, как в советской Беларуси.
10: Я хочу сказать, что сегодняшняя встреча – это очередной важный разговор о том, как повысить уровень и качество жизни нашего сельского населения, обеспечивая его всеми необходимыми товарами и услугами. Но в качестве отступления хочу сказать, что жуткая ностальгия. Райком партии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что не могу похвастаться, что партия сыграла решающую роль в моей жизни, всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Я больше всего это чувствую. Ну и тот, кто болеет за государство, тот это ощущает.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
2: 2.
11: До.
2: 3.
11: Тин.
2: 4.
11: Чар.
2: 5.
11: Пач.
2: 6.
11: Че.
2: 7.
11: Сат.
2: 8.
11: Ат.
2: 9.
11: Но.
2: 10.
11: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
14: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего.
13: Угу.
14: Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
13: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
14: В самый разгар уборочной кампании.
13: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
14: Да, да.
13: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
14: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
13: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
14: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
13: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
14: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
13: Возраст.
14: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
13: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
14: Звучит-то как.
13: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
14: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
13: Угу.
14: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
1: Ну да.
14: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
1: Логично.
14: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
1: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
14: То есть криминал и рабочие моменты.
1: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
14: Потому что трактор просто увязнет.
1: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
14: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
1: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
14: Вообще никаких комиссий?
1: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
14: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
1: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
14: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
1: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
14: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
1: Почему не положат заявление на стол?
14: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
1: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
14: Фермер – это независимый предприниматель.
1: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
14: Это колоссальные государственные монополии.
1: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
14: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
1: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
14: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
1: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
14: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
14: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
14: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
14: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
14: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
14: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
14: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
14: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
14: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
14: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
1: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
14: Цифры показывают дикий кадровый голод.
1: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
14: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
1: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
14: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
14: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
14: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
14: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
14: Международная организация труда, МОД, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
14: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
14: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
14: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
14: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
14: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
14: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел 2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
2: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
1: «Стремительный орел» — далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
3: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
1: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
4: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина –

0: народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Технологии прошлого. Камеры хранения на вокзале в Минске не справляются с наплывом пассажиров. В БелЖД объяснили почему.
3: Каждый раз удивляюсь этому позору. Камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото. Люди не вмещаются в само помещение.
1: Так, на очереди у камер хранения центрального вокзала в столице отреагировала минчанка на своей странице в Threads. Под постом собрались тысячи комментаторов, которые подтвердили, проблема действительно есть. Особенно сложно с хранением багажа на выходные. Люди часами проводят в очереди, а сдать или забрать чемодан получается не всегда.
4: При этом в Бресте, Гродно и Гомеле уже работают автоматические камеры хранения. Я вообще не понимаю, как в столице, которая должна быть впереди всех, до сих пор ничего с этим не решили.
1: В БелЖД проблему признают и думают над ее решением, заверил первый заместитель начальника пассажирской службы Константин Бойер.
5: Да, в Минске багаж до сих пор принимают и выдают вручную, и задержки действительно вызваны технологией, где участвует человек. Мы понимаем, что это не совсем верно, и нужно двигаться абсолютно по другому пути. Скажем так, для этого сейчас нет необходимых ресурсов.
1: Усугубляет проблему и то, что пассажиров становится все больше, особенно на международных направлениях, признается Бойер.
5: В этом году мы однозначно увидели определенный прирост пассажиров, который пришел на железную дорогу. Очень много пассажиров движется у нас в международном сообщении. Плюс чемоданы в камерах хранения часто оставляют туристы, которые уже выселились из гостиницы, но еще несколько часов проводят в Минске. В итоге в часы пик сотрудники просто не успевают обслужить всех быстро.
1: В БелЖД обещают работу камер хранения совершенствовать, но неизвестно когда. А пока пассажиры главного вокзала страны продолжают зависеть не только от расписания поездов, но и от того, насколько быстро сотрудник успеет принять или вернуть их чемодан. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
6: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
7: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
6: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
7: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
6: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
8: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать, пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы.
6: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
9: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
6: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о структурном, а не сезонном характере замедления инфляции в Беларуси.
11: Все целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год, утвержденные указом главы государства, выполняются. Продолжает замедляться инфляция, находится ниже целевой траектории. И в июне годовой прирост потребительских цен составил 4,3% против 6,8% в декабре года 2025. Анализируя компоненты инфляции, значит, ее структуру, можем сказать, что это замедление носит структурный характер, а не сезонный, как это было в предыдущие годы. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня. Целевой уровень, напомню, 5, имеем 4,8% базовой инфляции против 7,3% в декабре прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
13: Подвышение пенсии на эти 10%, это, конечно, добро, что пенсии подвышаются у нас, безумовно. И на вот это крыху боли за инфляцию, але, все-таки у нас была инфляция у минулом года так само 7%. Эти 3%, это не подвышение, это худшее индексация пенсии на уровень инфляции. Фактично. Особливо, коли уличивать, что заробки-то у нас выросли у реальном вымерении на 10%. То бок, у нас повеличивается разрыв помеж пенсиями и заробками. якби і пенсіонери, адносно тих, хто працює, вони будуть, не глядячи на гэта повышення, вони будуть жити бідней, адносно тих, хто працює. Ну, чем, да, вось. Ну, я не кажу уже адносно там суседзяў наших, да, потому что, ну, и якби еще галоўная проблема, что вот гэты микроскопічныя паляпшэнні, якія якби адбываюцца, да, проблема у тым, что, ну, у суседзяў наших жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая у Беларусі зараз пенсія? Гэта, здаецца, $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да? У Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія. У Літве, здаецца, 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя, нават пенсія, ну, нас па старасці, да? Гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да?
12: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2, при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
14: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого как бы вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что как бы вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы вот немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают, и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не сама суть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
12: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодага.
15: 15.
16: Пандрага.
15: 16.
16: Сола.
15: 17.
16: Сатрага.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев о том, как меняется высшее образование в Беларуси и становится ли сложнее получить диплом.
17: У нас увеличивается количество практического обучения. У нас создаются возможности раннего трудоустройства студентов старших курсов по выбранной специальности. Получить диплом становится действительно не проще, но повышается качество подготовки наших специалистов.
18: Баллы уже подросли.
17: Инженерные, педагогические наши специальности, действительно баллы подросли.
18: Стабильно высоко это факультет международных отношений в БГУ.
17: Это наш юридический профиль, это программная инженерия.
2: Новости регионов на радиосигнал.
12: На пляже Цнянского водохранилища в Минске задержали двух парней – 16-летнего подростка и его 20-летнего напарника. Они придумали способ незаметно забирать вещи прямо из-под носа у людей. Парни высматривали оставленные без присмотра сумки и рюкзаки. Пока отдыхающие купались, загорали или отходили к пляжным киоскам, молодые люди подходили к их вещам, накрывали чужую сумку или рюкзак своим покрывалом и делали вид, что встряхивают его. В этот момент, как утверждается, один из них забирал вещи. Как сообщает МВД, установлена их возможная причастность к трем кражам. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих задержанных, украденные документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу. Мелкую электронику, парогенераторы, зарядное устройство и наушники оставляли себе, а деньги тратили. Оба молодых человека ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Смертельная авария произошла в деревне Ермоловичи Белынического района Могилевской области. По предварительной информации, 60-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, наполненным соломенными тюками, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту «Хонда», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 22-летний мотоциклист погиб. Проводится проверка. В лесу Лепельского района Витебской области обнаружили труп женщины. Случилось это еще в середине апреля. Но вот уже более 3 месяцев правоохранители не могут ее опознать. Предполагаемый возраст погибшей составляет от 18 до 40 лет. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в течение года. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. А также продолжается поиск очевидцев произошедшего. УВД Витебского облсполкома просит помощи у всех, кто может знать обстоятельства произошедшего, а также обращается к тем, у кого пропали родные и знакомые. Если вам что-то известно, сообщите по телефону 102. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
19: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи. а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
12: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
20: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, у чьих детей к 96-му году рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
12: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
21: Прикиньте, что это сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
22: Да.
6: Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
6: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
24: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
6: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще и еще. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете, я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо... Не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
6: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
6: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
5: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
7: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
5: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
8: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
5: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
4: Ну, это мои ощущения не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы охуевшие от жизни, да?
10: Да.
1: Сразу несколько систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
1: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
12: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
1: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: Че еще? Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас, информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците, ведь производить такие системы крайне сложно, особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
6: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
5: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
6: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
5: Сумма колоссальная, да.
6: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
5: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
6: Увеличивает разрыв.
5: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
6: Ну да, не разгуляешься.
5: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
6: Угу.
5: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
6: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
5: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
6: Классика, да?
5: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
6: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
5: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
6: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
5: Ну, логично.
6: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
5: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
6: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
5: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
6: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
5: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
6: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики, а официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
5: Так, интересно, какие, например?
6: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
5: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
6: Хочешь сказать, что забирают больше?
5: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
6: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
5: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
6: Угу.
5: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
6: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
5: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
6: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
5: Угу.
6: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
5: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
6: Имеешь в виду медицинские ограничения?
5: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
6: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
5: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
6: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
5: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
6: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
5: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
6: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
5: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
6: Ого!
5: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
6: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
5: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
7: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
5: Угу.
7: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
5: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
7: Идти работать.
5: Да, идти работать.
7: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
5: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
7: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
5: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
7: Ну да.
5: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
7: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
5: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
7: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
5: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
7: Общий стаж включает в себя больше периодов.
5: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
7: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
5: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
7: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
5: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
7: Угу.
5: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
7: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
5: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
7: А обычный рабочий?
5: А обычные рабочие с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получают урезанную выплату и вынуждены идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
7: Какой?
5: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
7: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
5: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
7: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
5: Безусловно, это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
7: Потому что они платят за это прямо сейчас.
5: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
7: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
5: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
7: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
5: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
7: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
5: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
7: Это правда.
5: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
7: А сиделка поглощает практически

0: профилактики болезни.
1: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
1: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич рассказал, чем дети могут заняться летом в их массовой оборонно-патриотической организации.
4: Вы знаете, дети нам приходят не только летом, они приходят нам круглый год. Летом просто их гораздо больше. Мы со своей стороны, имея уже такой богатый опыт работы с детьми, наоборот, свою работу в этот период времени активизируем. У нас практически мало кто из районных организационных структур сотрудников в это время уходит в отпуск. Наши спортивные секции, как в наших организационных структурах, наши детско-юношеские спортивные школы, партийные секции как работали, так они и продолжают работать и в летний период. У нас имеется план взаимодействия с оздоровительными лагерями нашей страны, а также с лагерями, которые созданы при учебных заведениях. Участники этих лагерей посещают наши организационные структуры, и наши дети в этих организационных структурах могут ознакомиться с развитием авиационных и технических видов спорта. Они могут практически проехать на карте, на спортивном мотоцикле. Они могут почувствовать себя настоящим водителем и даже сесть за штурвал настоящего самолета, такого, как стоит здесь, к примеру, Як-52. В этом году впервые, 16 августа, мы проводим семейный фестиваль на базе нашей детско-юношеской спортивной школы по автомотоспорту в Прилесе. Это, так скажем, межведомственный фестиваль. В нем принимают участие в качестве соорганизаторов представители МВД, МЧС, прокуратуры, где основной упор будет сделан на безопасность детей, начиная с трехлетнего возраста, которые используют, особенно летом, самокаты, моноколеса. В ходе данного фестиваля мы планируем показать авиашоу, работу парашютистов в небе. Я думаю, будет очень интересно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить этот праздник.
2: Важный сигнал.
5: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
6: Только за два месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них

0: уже депортировано, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
1: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
2: Слишком жадной оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? Два варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
3: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
4: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые? Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
1: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
7: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
9: Угу.
8: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
9: Но подожди.
8: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
9: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
8: покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
8: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Но это деньги на старт.
8: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
11: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
8: Роскошь сидеть без копейки.
11: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
8: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
11: Да почему съедает-то?
8: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
11: Ну не сгущай краски.
8: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
8: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
8: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
11: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
8: Знаю.
11: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
8: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
11: Зато самые важные доли.
8: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
11: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
8: Нет, но...
11: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
8: Угу.
9: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
12: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
9: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
12: Ой, давай без этого.
9: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов, средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
9: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
9: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
9: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
9: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
9: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
9: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
9: Да.
10: Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
8: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
8: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
8: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
8: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
8: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
8: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
8: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о решении проблем в сельской торговле.
15: В августе прошлого года мы с вами очень детально, несколько эмоционально обсудили проблемы сельской торговли. Год прошел. Тот разговор должен был стать отправной точкой для конкретных шагов по исправлению ошибок и улучшению ситуации. Поэтому сегодня наш разговор такой контрольный. Ну а что сделали за год? Я уже об этом сказал, что спрос за исполнение этого будет очень жесткий. Сегодня, честно, должны подвести некоторые итоги. Как мне докладывают, правительство с начала текущего года реализует 2 программы. Развитие торговли, общественное питание и бытового обслуживания населения до 2030 года и развитие потребительской кооперации 2026-2027 годы. Цели и задачи у нас определены, и, как я понимаю, должен идти, как меня информируют, идет этап практической реализации. Но в отличие от того, что гладко на бумаге, практики во многом случаются. А практика оставляет желать лучшего.
5: Важный сигнал.
16: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
17: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
16: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
17: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
16: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
18: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
16: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
19: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Сезон военных учений стартовал. Спецназ Беларуси улетел в Китай на учения «Стремительный орел-2026». Как сообщили в пресс-службе Минобороны, маневры пройдут на полигоне ВДВ китайской армии в провинции Хубэй.
20: Они продлятся до 24 августа. В ходе учения будет разыграна совместная тактическая операция в городских условиях. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотников, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм.
16: «Стремительный орел» – далеко не единственное военное учение, которое запланировано на этот год, сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Второе полугодие будет заключаться в проведении ряда учений с соединениями воинскими частями как у нас на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Такие большие учения, и вот уже это совсем скоро, наши военнослужащие убывают в Республику Казахстан для участия в учениях совместных тактико-специальных учений на территории Республики Казахстан. Не успевают эти учения закончиться, уже другая группировка убывает в Китайскую Народную Республику, там проводить совместное китайско-белорусское учение. Только все завершается, наступая сентябрь, мы приступаем к тактико-специальному учению с 147-м зенитно-ракетным полком под моим руководством. Проводим под руководством начальника штаба командования командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Принимаем участие в учениях в организации договора о коллективной безопасности взаимодействия на территории Российской Федерации. И венцом завершения это будет учение, которое будет проходить у нас в рамках организации договора о коллективной безопасности с миротворческими силами на территории Республики Беларусь.
16: Добавьте к этому регулярные военные сборы, которые в этом году проходят как никогда часто. И все выглядит как подготовка белорусов к большой войне, пишут военные аналитики. При этом Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
22: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
16: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
22: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
16: Но, как пишет влиятельное издание The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля на Минск усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Александру Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой бюджет страны зависит критически. Журналисты американского издания также предполагают, что именно поэтому президент так спешно летал в Пекин после загадочной июльской встречи с Владимиром Путиным, которую совсем не освещали в прессе. Цитирую издание. «Лукашенко хочет заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а, быть может, и ищет нового покровителя». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
1: партизанское РУВД Минска обратился отец 12-летнего школьника, которого обманули кибермошенники и превратили его iPhone в кирпич. Мальчик искал способ бесплатно скачать игру Minecraft и увидел в соцсети рекламу, обещавшую такую возможность. Перейдя по ссылке, подросток начал переписку со специалистом, который вызвался помочь с установкой. Следуя инструкциям собеседника, школьник вышел из своего аккаунта iCloud и ввел вместо своих чужие данные. В результате iPhone оказался заблокирован. После этого мошенники потребовали у ребенка $90 за разблокировку устройства. Мальчик не поддался на шантаж и сразу же рассказал о произошедшем отцу, который и обратился в милицию. По данному факту проводится проверка. Гомельчанин пытался продать в банке 3 50-долларовые банкноты. Одна из них насторожила сотрудницу финучреждения. Кассирша обратила внимание на едва заметную шероховатость купюры и тусклость защитных элементов. Банкноту изъяли и направили на экспертизу. Специалисты заключили, что подделка выполнена с достаточной точностью, но имеет ряд отличий. В частности, нанесенные на нее изображения имеют иную цветопередачу, а некоторые элементы на лицевой оборотной сторонах нечеткие. Кроме того, на купюре отсутствуют регламентированные средства защиты. Мужчина лишь предположил, что привез купюру, возможно, из Украины, куда ездил до 2022 года. В настоящее время устанавливается, откуда именно поступила фальшивка и при каких обстоятельствах она оказалась в обороте. На озере Нарочь спасли отдыхающих, которые оказались в воде после того, как их катамаран перевернулся примерно в 800 метрах от берега. Перевернувшийся вверх дном катамаран заметила вахтенная служба спасательной станции. На место отправился дежурный экипаж, моторист рулевой, водолаз и матрос-спасатель. Спасатели подняли из воды мужчину 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения, после чего доставили их на берег. Оба находились в спасательных жилетах. Летах и не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили ВОЗ. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Глава фонда ООН в области народонаселения в Беларуси Ольга Отрощенко о летнем центре отдыха «Аист».
0: Такое благо, что такое место есть, где люди с различными возможностями, с различными видениями жизни могут вместе существовать и вместе проводить мероприятия. Здесь вот есть замечательная выставка, которая показывает лица тех молодых людей, тех детей, которые здесь прибывают, которые здесь получают радость от жизни. И на самом деле это лица, которые... на которых есть только радость. Поэтому, когда есть места, которые могут принести радость людям, детям, подросткам, молодежи, это прекрасно. И прекрасно, что это место, где взаимодействуют и молодые люди, и общественные объединения, и международные организации, и посольства. И я вижу государственные органы, бизнес, и делают одно общее дело. Это здорово.
5: Важный сигнал.
2: Первая рота фермеров уже в армии. Недобросовестные работники уборочной прибыли в соединение СО. Белорусов готовят к спецоперации.
3: В расположение сил специальных операций начали прибывать работники, плохо выполнявшие свои обязанности во время уборочной кампании. В ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
2: Об этом заявил заместитель начальника отдела боевой подготовки командования сил специальных операций Евгений Денисов. Цитирую. «Бывших нерадивых фермеров распределяют по подразделениям и сформируют стрелковый батальон. В приоритете те, кто срывают уборочную кампанию своим безответственным поведением. Правда, что именно входит в список нарушений, которые могут привести в армию, Денисов журналистам объяснить не смог, напомнив, что соответствующее распоряжение в конце июля дал Александр Лукашенко.
22: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: На прошлой неделе стало известно, что министр обороны Хренин немедленно приступил к выполнению поручения президента.
4: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
2: По данным Министерства обороны, отбор граждан на военно-воспитательные сборы начат в Карельческом районе. Военные аналитики предполагают, что эта инициатива уже скоро распространится на все регионы Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о качественном изменении рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов.
7: В рамках установленных безопасных значений также находятся основные показатели устойчивого функционирования банковской и платежной системы. Я имею в виду долю необслуживаемых активов в банках, показатель достаточности нормативного капитала, совокупная прибыль банков, включая Банк развития, за полугодие составила почти 2 миллиарда рублей. Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы банков. Продолжается тренд на девалютизацию экономики. И за первое полугодие доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась еще на 3,2% пункта и достигла 68,3%. При этом отрадно, что качественно меняется и структура рублевых ресурсов за счет более активного роста долгосрочных депозитов. Мы видим и в позитивном ключе констатируем, что все банки включились в работу по формированию внутреннего рынка длинных денег. И прирост безотзывных вкладов населения в национальной валюте на срок свыше одного года составил 27,7%. Объем депозитов сроком свыше трех лет увеличился в 3,8 раза.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
23: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
11: Ага, Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
23: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
11: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
23: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
11: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
23: По торговым центрам, что ли?
11: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
23: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
11: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
23: Либо что?
11: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
23: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
11: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
23: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
11: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
23: Ну, аптеки там всякие.
11: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
23: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
11: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
23: То есть район пустеет?
11: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
23: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
11: С чего бы это?
23: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
11: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
23: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
11: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
23: И что в ней не так?
11: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. Украина, и на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
23: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
11: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
23: Ничего себе.
11: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
23: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
11: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
23: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
11: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
23: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
11: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
23: В плане складов?
11: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
23: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
11: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
23: Почему?
11: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
23: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
11: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
23: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
11: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
23: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
11: самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
23: И кто этот селлер?
11: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
23: То есть судиться с ними из Беларуси?
11: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
23: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
11: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
23: «Ваш заказ собран и отправлен, да?»
11: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
23: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
11: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
23: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
11: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
23: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
11: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
23: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
11: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
23: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
11: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
23: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
11: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
23: Как же они тогда закупают эти товары?
10: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
23: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
10: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
23: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
10: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический

0: прошлой осенью. И владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
3: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
2: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
4: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
2: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
3: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
2: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
5: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
2: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
6: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
2: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Хлеб и вода. Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в этом году. Есть прогнозы на 2027. Слабонервным лучше не слушать. По данным официальной госстатистики, каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер. В этом году средняя пенсия по возрасту после 10% повышения в феврале достигла суммы в 1057 рублей 19 копеек, что в валютном эквиваленте составляет примерно $370. Экономист Андрей Маховский рассказывает о нюансах увеличения пенсионных выплат.
8: Подвышение пенсии на гэтые 10%, гэта, конечно, добра, что пенсии подвышаются у нас, безумоўна. И нават гэта крыху болей за инфляцию, але, ну, все ж таки у нас была инфляция у минулым годзе так само 7%. Вось, ну, вось

0: гэтыя 3%, гэта хутчэй ты не атрымоўваецца не падвышэнне, гэта хутчэй індэксацыя пенсіі на ўзровень інфляцыі фактычна. Асабліва калі ўлічваць, што заробкі-то ў нас выраслі у рэальным вымярэнні на 10%. То бок, ну, у нас павялічваецца разрыў паміж пенсіямі і заробкамі. Як бы і пенсіянеры адносна тых, хто працуе, яны будуць, не гледзячы на гэта павышэнне, яны будуць жыць бедней адносна тых, хто працуе. Ну, чым, да? Вось, ну, я не кажу ўжо адносна там суседзяў нашых, да? Таму што, ну, і як бы яшчэ галоўная праблема, што вось гэтыя мікраскапічныя паляпшэнні, якія як бы адбываюцца, да? Праблема ў тым, што, ну, у суседзяў нашых жыццё паляпшаецца хутчэй, значна хутчэй. Разумееш, ну, то бок, калі там, ну, якая ў Беларусі зараз пенсія, гэта здаецца $320 сярэдняя пенсія ў Беларусі, да, ў Польшы гэта 700-800 сярэдняя пенсія, у Літве здаецца 750. Прычым у Літве там нават сярэдняя, нават пенсія, ну, нас па старасці, да, гэта тое, што ў Беларусі складае капейкі, яна ў Літве там 600 еўра. Усе гэтыя лічбы былі ў еўра, я прашу прабачэння, да.
1: По информации Белстата, с 1 августа увеличилась и минимальная пенсия. Теперь размер выплаты равен 132 рубля 59 копеек, а с учетом обязательной доплаты 577 рублей 66 копеек. Отмечу, что сумма для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от трудового стажа, уровня дохода, пенсионного коэффициента, а также положенных надбавок. По словам экономиста Льва Львовского, прогнозы для белорусских пенсионеров на 2027 не самое благоприятное, поскольку обеспечивать пенсии в Беларуси с действующей пенсионной системой с каждым годом все сложнее. Страна в фазе исчерпания базовых факторов экономического роста и, прежде всего, человеческого капитала. Мы подошли к историческому антирекорду. По итогам прошлых лет суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,2 при необходимых 2,1 для простого воспроизводства населения, объясняет эксперт.
2: Когда средняя женщина рожала по 4 ребенка, обеспечивать пенсии было легко. Ну, у вас на каждого, как бы, вот пенсионера тут 4 молодых. Теперь у нас рождаемость, ну, в Беларуси почти, ну, близко к одному ребенку на женщину. Значит, что, как бы, вот в каждом следующем поколении, большом поколении, будет в 2 раза меньше людей. А можно сменить систему на то, чтобы отчисления людей шли на их персональные накопительные счета. В стране первого мира так можно сделать. Но если мы, вот, немного увеличим масштаб, то тут есть большая проблема. Деньги на хлеб не намажешь, деньги, медицинские услуги тебе не сделают и газон не подстригут. Все это делают люди. Пусть у нас такая страна, мир, где каждый накопил себе по $500 миллионов на пенсию. И мы вот все вышли на пенсию, и молодых почти не осталось. В конечном итоге все производят люди в сочетании с капиталом. Просто деньги – это как бы это мера, а не самосуть. Когда вот реально у нас будет мало людей, которые могут что-то производить относительно всех людей, которые могут потреблять, то там накопительные счета никого не спасут.
1: В существующей модели государства в Беларуси нет внутренних ресурсов для выхода из этого пике, отмечает Львовский. По прогнозам экономиста, уже через 10-15 лет на рынок труда выйдет поколение, которое физически вдвое меньше уходящих на пенсию. То есть к 2035 году на 100 работающих белорусов будет приходиться более 65 пенсионеров и детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Куда все едут? Очереди из Беларуси в ЕС выросли в разы. На границе застряли минимум 3000 машин. Подготовка к школе или летний отпуск. Последний летний месяц выдался по-настоящему горячим, и дело не только в стабильных плюс 35 на термометрах. Август отметился резким ухудшением ситуации на границах Беларуси. Выезда из страны ожидают около 3000 легковушек. Из них более 1500 машин в сторону Польши, еще около 1000 в Литву. А говорят, загнивающая Европа. Что же там белорусы забыли-то? Делится мнением водитель Иван.
4: Я водитель автобуса, пассажирские перевозки. И вот, исходя из моего опыта общения с пассажирами, обычно в августе белорусы едут в Польшу на закупки к новому учебному году. Раньше в Украину наших очень много ехало, потому что и выбор больше там, и цены адекватнее. Ну а сейчас сами понимаете. Сейчас Польша самая популярная. Там к сентябрю много всяких ярмарок, много акций. Это в Беларуси на ярмарках к школе ломят цены заоблачные. Хотя должно быть наоборот. А в Польше скидок много, да и выбор товара больше. Опять же, качество получше.
1: Однако, как видно из обсуждений ситуации на границах, в чатах мессенджеров, не все белорусы едут в страны-соседки на закупки. Кто-то, как Ирина из Минска, возвращается на учебу и работу.
5: Огромнейшие очереди на выезд из Беларуси в августе логичны. Много белорусов просто возвращаются с каникул или из отпусков туда, где теперь живут и работают, учатся. Хотя в этом году из-за ухудшившихся отношений с той же Польшей, Литвой и Латвией можно проторчать в очереди несколько суток из-за тщательной проверки документов, багажа. Я 4 августа выезжала. Так в основном одни студенты в Польшу возвращались. Это и те, кто уже не первый год учится и живет там, и много, конечно, первокурсников. Поэтому, кто планирует поездку в ближайшие недели, запаситесь терпением.
1: Лето заканчивается, белорусы возвращаются с родины домой, комментирует Эвелина из Бреста.
6: Я сама живу и учусь в Бресте. Но большинство моих одноклассников поступили учиться в Польшу и Литву. Кто-то сразу устроился работать, чтобы накопить немного денег, обустроиться и уже потом поступать учиться. Вот ребята и приезжали домой летом погостить, а сейчас назад возвращаются. Знаю, что многие наши брестчане в августе ездят в Европу одеть детей к школе, потому что по деньгам, даже с дорогой, выгоднее выходит. Раньше проще было, много там хорошей одежды, польских, итальянских фабрик, всякой хорошей канцелярии, красивой и недорогой, у нас в магазинах можно было купить. А сейчас же никто не хочет из-за санкций к нам это все возить, поэтому наши люди сами за границу едут. Я вот раньше одежду для учебы, я на юриста учусь, покупала от фабрики в Гродно. Ну, они хорошо шили, деловой стиль, качественно и красиво. А сейчас очень дорого стало. Для сравнения, одно платье гродненской фабрики стоит 1000-1500 рублей. А соседка из Польши привозит отличные на наши рубли за 300-400. Выбор очевиден.
1: Планируете ли вы поездку в Европу в августе и с какой целью? Делитесь своими историями и мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, в чем кроется секрет экономического чуда в Китайской Народной Республике.
8: Ну, это мое ощущение не сегодняшнего, не вчерашнего дня. Меня часто критиковали за то, что мы изучаем систему управления развития Китайской Народной Республики. Так вот, они с дуру ничего не ломали. Они у нас учились, многое делали похожего. Не хочу сказать, что копировали, но где-то разумное брали для себя. Ничего не ломали. Ни идеологию, политику Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и так далее. Никто ничего не ломал. Наверное, одна из причин успехов Китайской Народной Республики кроется в этом. И проработал уже очень много президентом, вы это знаете. Я, как никто другой, чувствую, вот не хватает вот этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть. Но структуры не хватает. Моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с государственной точки зрения государства, то это было бы... Систему нам надо не при этом президенте, так при другом придется систему выстраивать, донастраивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Что происходит в Чернобыле? Зачем Украина роет траншеи и защитные галереи вокруг ЧАЭС? Это всего в 15 километрах от Беларуси. В этом году было 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, когда крупнейшая ядерная катастрофа в истории перевернула жизни тысячи людей. Однако, как показывает время, история ничему не учит. Сейчас, опасаясь новой угрозы со стороны российской армии, как это уже было в начале российской СВО в 2022 году, Украина всячески пытается защитить Чернобыльскую зону, рассказывает военный аналитик Анатолий Ходьковец.
9: Напомню, в 2022 году войска РФ заняли территорию Чернобыльской АЭС. И да, сегодня эту территорию, к счастью, контролирует Украина, которая, как никто другой, знает, каковы последствия утечки радиации. Однако, исходя из последних событий, в частности, участившихся полетов российских беспилотников через Чернобыль, могу с уверенностью сказать, что угроза реальнее, чем кажется. Поэтому по всей Чернобыльской зоне украинские военные готовятся к возможным неожиданностям со стороны российской армии и пытаются защитить эти территории. В частности, оборудуют контрольно-пропускные пункты, роют защитные траншеи и ямы, создают песчаные насыпи на перекрестках дорог, под которыми обустраивают оборонные галереи, а также устанавливают вдоль дорог высокие металлические столбы и натягивают между ними специальные сетки, которые препятствуют полетам дронов.
1: Напомню, в феврале 2025-го российский дрон повредил защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое было установлено в 2016-м для предотвращения утечки радиоактивных частиц. Конструкция способна была выполнять свою функцию не менее чем 100 лет, однако беспилотник пробил металлическую оболочку, спровоцировав тлеющий пожар и уничтожив защитную мембрану. Украина оперативно устранила повреждения, однако конструкция не функционирует так, как изначально. Кроме этого, в июне этого года российский БПЛА повредил хранилище ядерного топлива возле Чернобыля. Беларусь находится в примерно 15 километрах от Чернобыльской зоны. Если случится очередная ЧС, страна снова окажется в ее эпицентре. И, как это было 40 лет назад, тогда СССР, а сегодня РФ, не придут белорусам на помощь, говорит аналитик Павел Каныгин.
10: Когда выяснилось, что основное радиоактивное облако сформировано и уже начало свое движение на северо-восток, в Кремле приняли решение в атмосфере абсолютной секретности осаживать это облако. То есть буквально проливать на головы советских граждан радиоактивный дождь. Этим занимались специалисты специальной метеолаборатории, в распоряжении которых было несколько бомбардировщиков Ту-16. Их называли «Циклон-Н». Артиллерия с самолетов была снята, а в бомбоотсеке разместили специальные патроны, начиненные йодистым серебром. Самолеты летали и делали дождь. Ну и как итог, почти четверть территории Белоруссии была загрязнена радиоактивными изотопами. Ну а отдельные районы Украины получили такой же уровень загрязнения. И до сих пор на загрязненных территориях проживает около миллиона человек. И, кстати, эти самолеты летали вплоть до 1987 года. И вот здесь вы, наверное, можете меня спросить, а что, лучше было бы, чтобы что, облака дошли до густонаселенных регионов, до Москвы или там до Санкт-Петербурга, Ленинграда? Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, его знают белорусы, учащих детей к 96-му году. Рост заболеваемости раком щитовидной железы вырос по отношению к доаварийному в 39 раз и продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
1: Нет сомнений, что в случае новой катастрофы на ЧАЭС Россия будет отводить угрозу от своих территорий, подставляя под основной удар Беларусь, которая, как и 40 лет назад, пострадает в разы сильнее, чем та же Украина, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал первый белорусско-киргизский форум регионов и пожелал Киргизии побед на всемирных играх кочевников.
11: Двухсторонние наши отношения идут вверх. После вот и моего официального визита мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. В осенью состоится первый белорусско-киргизский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство, и, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
13: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
12: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
14: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
12: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
15: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Уже у детей, и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
12: Последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
12: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Царица нелегалов. В Минске задержали пенсионерку, которая сдавала квартиру почти сотне мигрантов. Минчанка, превратившая свою квартиру в хостел для мигрантов, находится в изоляторе временного содержания. 65-летняя жительница столицы хотела заработать дополнительную копейку к пенсии, которой ей не хватало на жизнь и лекарства, и сдала свою четырехкомнатную квартиру иностранцам без документов. Делится подробностями спецкор Игорь Войтик.
17: Только за 2 месяца минчанка приютила около 70 нелегальных мигрантов. По предварительной информации правоохранительных органов, за все время своего незаконного бизнеса через жилье жительницы столицы прошли сотни иностранцев. В основном свою квартиру женщина сдавала выходцам из стран Южной Азии и Северной Африки. Пенсионерка знала, что у иностранцев нет белорусских виз или других документов на законное пребывание в Беларуси. С каждого постояльца она брала оплату в $100. Во время задержания в квартире находились 10 нелегалов. Часть из них уже депортирована, остальные задержаны для следственных действий, после чего их также выдворят из страны.
1: В отношении пенсионерки, хозяйки квартиры, возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Напомню, по действующему законодательству владельцы жилья обязаны сообщать милицию о сдаче квартиры иностранным гражданам в течение 3 часов. Белорусы в комментариях под новостью высказывают мнение, что задержанная минчанка всего лишь винтик в большом механизме.
18: Слишком жадная оказалась и не доплатила начальнику отдела по гражданству и миграции его долю. Неужели вы до сих пор верите, что подобные потоки проходят без ведома начальничков? Аж мои кроссовки расхохотались. Как они, по-вашему, попадают нелегально в Беларусь? 2 варианта. Погранцы очень плохо работают. Или их специально пропускают, чтобы потом провокации на границах с соседями устраивать.
19: 100% есть организаторы. Нашли бабку с квартирой. Предложили заработать за размещение и молчание. Не сообщать об иностранцах. По закону надо подавать данные сразу при заселении. Естественно, найдут адвокатов и дадут условно плюс штраф. И продолжат дальше спокойно впускать в Беларусь мигрантов, которых потом будут также спокойно не замечать, когда они подкопы в Польшу на нашей границе будут делать.
20: Так вот, откуда у пенсионеров дополнительный доход? Какие находчивые. Но мне больше интересно, а в квартиру иностранцы-нелегалы как попали? Наверное, прилетели на самолете, организованной группой? Получается, само государство организовало нелегальную миграцию, так что ли? Так это пограничников надо судить, а не бабушку.
1: По мнению белорусов, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако большинство комментаторов согласны в одном. Цитируем. «На что пенсионерам жить? Коммуналку платить? Таблетки на что покупать? Обеспечить надо пенсионеров нормально, чтобы на такое не шли». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. Военная правда. Это еще не мобилизация, но это и не лучше. С Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
0: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
3: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
21: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
3: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
22: Слышь, мои проститутки, а его как подходили, мы здесь при чем?
23: А кто сажал?
3: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Бушмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
24: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
2: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты «Флайтрадар». Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
24: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
2: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
4: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
2: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
4: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
2: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
5: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
2: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
8: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
9: первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
3: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно, ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище, скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
10: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
3: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
11: Жить в мире спокойствия, в дружбе с другими странами.
13: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
23: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
3: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
8: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
28: В эфире «Между строк».
1: Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель. Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия. Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены. Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь? Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%. Ой, да ладно тебе. Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить? Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло. И что лето? Какая разница? Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности. То есть ты хочешь сказать, что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда? Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%. Вот. 5,3. И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами. Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом. Каким еще пожаром? Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень. Но цены же держат. Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель. Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка? Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад. А что не так с садиками? С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%. 5% за месяц? Серьезно? Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж. Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру. В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май. Ну, санаторий можно и не поехать. Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме. Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки? А что там с напитками? Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос? Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом. Вода с сиропом – импорт?
0: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
0: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
0: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
0: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
0: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
0: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
0: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
0: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
0: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
0: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
0: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
0: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
0: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
0: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
0: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
0: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
0: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
0: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
0: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
0: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
0: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
0: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
0: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
0: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
0: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
12: Прессом.
14: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
0: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
14: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
0: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
14: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
0: Это вызовет моментальный шок.
14: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
0: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
14: Иначе?
0: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
14: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
0: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
14: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
0: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
14: Но в системе жесткого контроля?
0: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
14: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
0: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
14: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушен.
0: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
14: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
0: Да.
14: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
0: А чем?
14: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
0: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
14: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
0: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
14: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
0: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
14: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения.
1: Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
0: Это просто невозможно.
1: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
0: Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания

0: документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
4: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
3: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
4: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
3: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
3: И ведь дорожают не только продукты, услуги, непродовольственные

0: Товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
2: И вот от 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
0: Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
3: Минчане, осторожно! Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
0: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
4: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
0: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
5: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
0: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в ЧПУ. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
7: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
6: Родители парня и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контракта, и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
8: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, активистами были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
6: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
9: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
6: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
11: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
13: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовується только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобренный для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакументе ёсць трывожная пазнака. Контролёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакументе не паведамляецца.
12: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
14: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
12: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
17: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит опять же о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция межпассажирские, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции межпассажирские реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию межпассажирства. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции межпассажирства, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: Частника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров. Топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб шестерым потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
18: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
12: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей, ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у 1/4 детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться называться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
12: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
21: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
20: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
20: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
20: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
3: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
1: Важный сигнал.
0: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
4: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
4: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
5: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь, только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
7: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
0: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
8: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
3: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем... Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
22: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
20: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
20: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто. Это говорит москвич Михаил Некрасов.
2: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
20: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
1: Лето.
16: Мосаме гарма.
1: Весна.
16: Бахар.
1: Осень.
16: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
9: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
6: А что это тогда?
9: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
6: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
9: Ну, проблемы там серьезные, да.
6: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
9: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
6: Ну, это понятно, переработка.
9: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
6: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
9: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
6: Ого.
9: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
6: Ломаются от переработки.
9: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
6: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
9: Затыкают как могут.
6: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
9: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
6: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
9: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
6: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
9: Угу. Типа спасибо, мы сами.
6: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
9: Ну, такова реальность сейчас.
6: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
9: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
6: Вот именно.
9: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
6: И рисков для оборудования?
9: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
6: Искать другие рынки?
9: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
6: Ну да, это было золотое дно.
9: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
6: Настоящий клондайк для экономики.
9: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
6: Угу.
9: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
6: Ну а почему нет? Китай большой.
9: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
6: Понятно.
9: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
6: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
9: Я называю это выживанием.
6: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
9: Ну да.
6: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
9: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
6: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
9: Но цены растут, да?
6: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
9: Угу.
6: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
9: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
6: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
9: Да, это проблема.
6: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
9: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
6: И схема работала идеально.
9: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
6: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
9: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
6: И заводы встанут.
9: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
6: Да уж.
9: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
6: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
9: Давай.
6: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
9: Пластырь – это хорошее сравнение.
6: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
9: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
6: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
9: Угу.
6: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
9: Потому что маржи нет.
6: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
9: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
6: Какой?
9: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
6: Ну, трубопроводы.
9: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
6: И что тогда?
9: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
6: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
9: Бинго!
6: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
9: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
6: Да их нет.
9: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
6: А если атаки станут сильнее?
9: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
6: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
11: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
13: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
1: Важный Сигнал.
12: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
14: Ну, у каждого свои недостатки.
12: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
15: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской

0: третьей строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
1: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
4: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
6: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовая конституционная.

0: конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
1: Это комфорт, за который стоит платить.
0: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
1: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
0: Но регистратура – это еще не вся медицина.
1: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
0: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
1: Какое неравенство? 40 рублей.
0: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
1: Я не говорю, что это копейки, ну…
0: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
1: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
0: Нормальный график работы врача.
1: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
0: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
1: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
0: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
1: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
0: И что он делает эти 30 минут?
1: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
0: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
1: Бред. Врач лечит пациента.
0: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
1: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
1: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
1: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодах.
11: 15.
12: Пандрах.
11: 16.
12: Солах.
11: 17.
12: Сатрах.
11: 18.
12: Атара.
11: 19. 20.
12: 20.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
6: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
14: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
6: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
14: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
6: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
15: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
6: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
16: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
6: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание и координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
4: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
12: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние, как раз-таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
18: Свое, да?
12: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
13: Важный сигнал.
19: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
20: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
19: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
20: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
19: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
21: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
19: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
21: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
0: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
18: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводил BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
22: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
23: Ага, ну, например, пилот или хирург.
22: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
23: А, путеец, монтёр пути.
22: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
23: Угу.
22: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
23: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
22: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
23: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
22: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
23: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
22: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы Экономика часто держится на приезжих.
23: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
22: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
23: Интересно.
22: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
23: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
22: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
23: Подожди. Сколько?
22: 36.
23: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
22: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
23: Именно.
22: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
23: Какая?
22: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
23: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
22: Вот-вот.
23: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
22: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
23: Ну да, когда работать вообще некому.
22: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
23: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
22: Точно.
23: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
22: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
23: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
22: Да, около 300 долларов.
23: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
22: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
23: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
22: Кажется, что да, но...
23: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
22: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
23: Ну да, логично.
22: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
23: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
22: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
23: И сколько это?
22: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
23: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
22: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
23: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
22: Нет, конечно.
23: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
22: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
23: Ага. А еще медстраховка нужна.
22: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
23: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
22: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
23: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
22: Да, именно так система и работает.
23: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
22: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
23: А то есть денег в бюджете на всех нет?
22: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
23: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
22: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
23: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
22: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
23: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
22: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
23: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
22: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
23: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
22: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
23: В смысле, как турагентство?
22: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
23: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
22: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
23: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
22: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
23: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
22: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
23: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
22: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
23: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
22: Согласен.
23: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
22: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
23: А кому обслуживать, если людей нет?
22: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
23: А когда массово увольняли за нелояльность?
22: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
23: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
22: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
23: Жутко звучит.
22: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
23: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
22: О чем именно?
23: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
22: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
23: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
7: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
8: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
24: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
7: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
25: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
26: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
27: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
28: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
7: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
5: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
7: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения.

0: уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумират.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
6: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен при

0: Сутнічаць у гатовай прадукцыі, калі на вытворчасці выконваюць тэрміны яго вывядзення, і ў курыных яйках, прызначаных у ежу, гэтага рэчыва быць у прынцыпе не павінна. У выніку кантралёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакуменце ёсць трывожная пазнака. Кантралёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакуменце не поведомляется.
1: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
2: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
4: Причане белорусы. А может кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья? Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
1: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
5: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза, то То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
1: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
6: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
1: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
8: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем... Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
9: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
1: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
10: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
1: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
11: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Валдерес, Воронеж, больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
13: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
14: Мы вот идем сейчас.
13: В Воронеже ВБ больше нету.
12: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Вайлдберриз» в селе Александровка.
14: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас спад Валберс не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
12: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
15: Антоха без работы остался, походу.
12: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
15: Это уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, он в облаку уже еб...
12: За последние три недели в ИСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. Строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
15: Вон зарево, хорошо горит.
12: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
16: Ну, у каждого свои недостатки.
1: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
17: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум шестеро студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
19: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
18: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
20: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
18: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
0: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
18: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
3: 20.
21: Бис.
3: 30.
21: Тис.
3: 40.
21: Чалис.
3: 50.
21: Пачас.
3: 60.
21: Сат.
3: 70.
21: Саттар.
3: 80.
21: Асси.
3: 90.
21: Навве.
3: 100.
21: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
22: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
23: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
22: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
23: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
22: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
24: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
22: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
24: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
22: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
25: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
22: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
2: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9000 рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
4: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
18: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
5: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои. А другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
18: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
6: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
8: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
9: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
26: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
10: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
11: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
18: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
2: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
14: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
13: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
14: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
13: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
14: Ой, да ладно тебе.
13: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
14: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
13: И что лето? Какая разница?
14: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
13: То есть ты хочешь сказать,
14: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
13: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
14: Вот. 5,3.
13: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
14: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
13: Каким еще пожаром?
14: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
13: Но цены же держат.
14: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, Инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
13: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
14: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
13: А что не так с садиками?
14: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
13: 5% за месяц? Серьезно?
14: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
13: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
14: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
13: Ну, в санатории можно и не поехать.
14: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
13: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
14: А что там с напитками?
13: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
14: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
13: Вода с сиропом – импорт?
14: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
13: А, ну логистика еще.
14: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
13: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
14: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
13: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
14: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
13: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
14: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
13: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
14: Но внутри продукта меньше.
13: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
14: Какой предел?
13: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
14: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
13: То есть льют суррогаты?
14: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
13: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
14: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
13: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
14: Какой еще козырь?
13: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
14: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
13: Почему? Стандартная метрика?
14: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
13: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
14: именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
13: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
14: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
13: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
14: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
13: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
14: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
13: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
14: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
13: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
14: Вот именно.
13: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
14: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
13: Налог на бедность.
14: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
13: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
14: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
13: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
14: Продолжают.
13: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
14: Зарплаты не успевают за расходами.
13: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
14: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
13: Так, давай разберем. Первый сценарий.
0: Прессом.
1: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
14: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
1: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
14: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
1: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
14: Это вызовет моментальный шок.
1: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
14: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
1: Иначе?
14: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
1: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
14: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
1: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
14: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
1: Но в системе жесткого контроля?
14: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых ливневых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
1: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
14: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
1: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
14: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
1: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
14: Да.
1: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
14: А чем?
1: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
14: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
1: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
14: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
1: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
14: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
1: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
14: Это просто невозможно.
1: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
14: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
1: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
0: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
5: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
0: От 2 до 6. Такое видел в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
6: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
0: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
1: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
0: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
7: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
0: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель

0: Появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в ЧПУ. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
3: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
2: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение. При заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
4: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
2: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
5: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
2: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
7: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И как, несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые финансовые финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка, это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
9: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобренный для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крама у тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, те не связано теперешнее порушение с теми, якие выявили у филиале две иншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
8: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
10: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
8: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
13: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Минспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Минспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Участника словили на взятки директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемым по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
14: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширит ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
8: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
8: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
2: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
2: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто. Это говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду, там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там, типа, пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что, типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
2: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
19: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
20: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
21: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
22: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
0: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
23: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
19: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Генрихович, не обновление, а изменение. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
2: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
2: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
2: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
4: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
3: А что это тогда?
4: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
3: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
4: Ну, проблемы там серьезные, да.
3: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
4: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
3: Ну, это понятно, переработка.
4: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
3: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
4: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
3: Ого.
4: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
3: Ломаются от переработки.
4: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
3: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
4: Затыкают как могут.
3: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
4: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
3: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
4: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
3: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
4: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
3: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
4: Ну, такова реальность сейчас.
3: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
4: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
3: Вот именно.
4: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
3: И рисков для оборудования?
4: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
3: Искать другие рынки?
4: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
3: Ну да, это было золотое дно.
4: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
3: Настоящий клондайк для экономики.
4: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
3: Угу.
4: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
3: Ну а почему нет? Китай большой.
4: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
3: Понятно.
4: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
3: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
4: Я называю это выживанием.
3: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
4: Ну да.
3: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
4: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
3: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
4: Но цены растут, да?
3: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
4: Угу.
3: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
4: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
3: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
4: Да, это проблема.
3: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
4: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
3: И схема работала идеально.
4: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
3: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
4: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
3: И заводы встанут.
4: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
3: Да уж.
4: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
3: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
4: Давай.
3: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
4: Пластырь – это хорошее сравнение.
3: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
4: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
3: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
4: Угу.
3: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
4: Потому что маржи нет.
3: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
5: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
3: Какой?
5: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
3: Ну, трубопроводы.
5: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
3: И что тогда?
5: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
3: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
5: Бинго!
3: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
4: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
3: Да их нет.
4: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
3: А если атаки станут сильнее?
4: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
3: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
7: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
9: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которыми занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
1: Важный сигнал.
8: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
10: Но у каждого свои недостатки.
8: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
8: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
13: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
8: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите.

0: уменьшению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь.

0: Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О, да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: К Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
1: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
1: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
1: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
1: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
1: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
4: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
2: Важный сигнал.
5: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
6: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
5: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
6: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
5: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
7: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
8: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
9: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
5: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
4: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
2: 12.
10: Бара.
2: 13.
10: Тера.
2: 14.
10: Чодах.
2: 15.
10: Пандрах.
2: 16.
10: Сола.
2: 17.
10: Сатрах.
2: 18.
10: Атара.
2: 19.
10: Унис.
2: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
5: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
12: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
5: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
12: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
5: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
13: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
5: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
14: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
5: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь. Дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание и координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
3: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
16: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
17: Свое, да?
16: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
11: Важный сигнал.
5: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
12: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
5: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
12: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
5: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
18: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
5: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
18: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
19: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
5: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
20: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет.
17: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
17: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А, путеец. Монтер пути.
17: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
17: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
17: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
17: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
17: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
17: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
17: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
17: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди. Сколько?
17: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
17: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
17: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
17: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
17: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
17: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
17: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
17: Точно.
21: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
17: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
17: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
17: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
17: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
17: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
17: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
17: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
17: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
17: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
17: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
17: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
17: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
21: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
17: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
21: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
17: Да, именно так система и работает.
21: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
17: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
21: А то есть денег в бюджете на всех нет?
17: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
21: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
17: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
21: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
17: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
21: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
17: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
21: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
17: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
21: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
17: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
21: В смысле, как турагентство?
17: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
21: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
17: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
21: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
17: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
21: Ну, разница с $300 очевидна.
17: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
21: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
17: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
21: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
17: Согласен.
21: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
17: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
21: А кому обслуживать, если людей нет?
17: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
21: А когда массово увольняли за нелояльность?
17: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
21: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
17: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
21: Жутко звучит.
17: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
21: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
17: О чем именно?
21: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
17: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
21: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
22: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
23: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
24: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
22: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
25: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
26: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
27: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
28: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
22: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
29: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
22: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
30: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенца.

0: на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
7: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
6: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
8: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
6: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении

0: сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
2: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
0: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
3: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
0: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
4: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
0: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
6: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
7: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
0: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
0: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют вести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
9: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Валдерес, Воронеж. Больше нет. Очевидцы опубликовали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
11: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
12: Мы вот идем
11: в Воронеже, в ВБ больше нету.
10: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Вайлдберриз» в селе Александровка.
13: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Валберс» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
10: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
14: Антоха без работы остался, походу.
10: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
14: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
10: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
14: Вон зарево, хорошо горит.
10: Крупнее склада в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
12: Ну, у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
15: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
15: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
17: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступление, поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
16: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
8: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему?
16: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
18: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
16: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
1: 20.
19: Бис.
1: 30.
19: Тис.
1: 40.
19: Чалис.
1: 50.
19: Пачас.
1: 60.
19: Сат.
1: 70.
19: Саттар.
1: 80.
19: Аси.
1: 90.
19: Навэ.
1: 100.
19: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
21: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
2: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
21: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
2: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
22: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
2: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
22: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
2: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
23: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
2: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
6: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
3: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
16: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно, ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище, скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
4: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
16: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
7: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
9: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
16: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
6: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
10: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
0: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
10: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
10: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
10: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
10: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
10: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
10: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
10: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
10: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
10: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
10: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
10: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
10: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
10: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
10: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
10: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
10: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
10: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
10: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
10: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
10: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
10: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
10: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
10: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
10: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
10: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
10: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
10: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
10: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
10: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
10: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
10: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
10: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
10: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
10: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
10: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
10: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
10: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
10: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
10: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
10: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
10: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Песом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
10: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
10: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
10: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
10: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
10: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
11: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
10: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
10: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
10: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
10: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
10: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
10: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
10: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
10: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
10: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
10: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
10: Это просто невозможно.
11: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
10: Пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
1: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
2: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле

0: может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
4: И вот от 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать. Ну,
1: от 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
5: Минчане, осторожно! Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
1: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
6: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
1: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
7: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
1: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.

0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в ЧПУ. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
2: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
1: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
3: Сынов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацаны заставили подписать контракт. Нами, командой, активистами были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
1: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
4: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
1: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
6: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
8: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовується только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
7: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
9: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
7: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
5: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
13: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит опять же о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективные проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Миспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Миспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров. Топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
14: появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
7: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
7: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
17: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
16: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
16: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
19: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
16: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
20: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменения. Ну так...
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.